рукой уста оп'юся кущина. Чатес приглудясь, боялся, для года кущес.